Я сегодня хочу поговорить о теме, которая построена на Самсоне. Она называется «Дисциплина как суть нашей жизни». Книга Судей, 13 глава. 13.1. Я прочитаю всю историю. Мне она очень нравится. Хочу все 25 стишков прочитать. «Сыны Израилев продолжали делать злое пред очами Господа, и предал их Господь в руки филистимлян на 40 лет. В то время был человек из Цары от племени Данова, именем Маной. Жена его была неплодна и не рождала. И явился ангел Господень жене и сказал ей: вот ты неплодна и не рождаешь, но зачнешь и родишь сына. Итак, берегись, не пей вина и секера, и не ешь ничего нечистого. Ибо вот ты зачнешь и родишь сына, и бритва не коснется головы его, потому что от самого чрева младенец сей будет Назарей Божий, и он начнет спасать Израиля от руки филистимлян». Жена пришла и сказала мужу своему: «Человек Божий приходил ко мне, который вид, как вид ангела, весьма почтенный. Я не спросил его, откуда он, и он не сказал мне от имени своего. Он сказал мне: вот ты зачнешь и родишь сына. Итак, не пей вина и секера, и не ешь ничего нечистого, ибо младенец от самого чрева до смерти своей будет Назарей Божий». Маной помолился Господу и сказал: «Господи, пусть придет опять к нам человек Божий, которого посылал ты, и научит нас, что наделать, имеющий родиться младенцем». Мне вот это место очень нравится, потому что вот в простоте он так попросил у Господа: «Боже, пускай он тоже к нам опять зайдет». Я бы хотел, так тоже молишься, а к тебе приходит ангел и подает силы в твою духовную борьбу. «И услышал Бог голос Маноя, и ангел Божий опять пришел к жене, когда она была в поле. И Маноя, мужа его, не было с нею. Жена тотчас побежала и известила мужа своего, и сказала ему: вот явился мне человек, приходивший ко мне тогда. Маной встал и пошел с женой своей, и пришел к тому человеку и сказал ему: ты ли тот человек, который говорил с нею женщиной? Ангел сказал: я. И сказал Маной: итак, если исполнится слово твое, как нам поступить младенцем всем и что делать с ним? Ангел Господень сказал Маною: пусть он остерегается всего, о чем я сказал жене, и пусть не ест ничего, что производит виноградная лоза, пусть не пьет вина и секера, и не ест нечистого, и соблюдает все, что я приказал ей. И сказал Маной ангелу Господню: позволь удержать тебя, пока мы не заготовим для тебя козленка. Ангел Господень сказал Маною: хотя бы ты и удержал меня, но я не буду есть хлеба твоего. Если же хочешь совершить все сожжение Господу, то вознеси его. Маной же не знал, что это ангел Господний. И сказал Маной ангелу Господню: как тебе имя, чтобы нам прославить тебя, когда исполнится слово твое? Ангел Господень сказал ему: что ты спрашиваешь об имени моем? Оно чудно. И сказал Маной, взял Маной козленка и хлебное приношение и вознес Господу на камне. И сделал он чудо, которое видели Маной и жена его. Когда пламень стал подниматься от жертвенника к небу, ангел Господний поднялся в пламени жертвенника. Видя это, Маной и жена его пали лицом на землю. И невидим стал ангел Господень Маною и жене его. Тогда Маной узнал, что это ангел Господний. И сказал Маной жене своей: верно, мы умрем, ибо видели Бога. Жена его сказала ему: если бы Господь хотел умертвить нас, то не принял бы от рук наших всесожжения и хлебного приношения, и не показал бы нам всего того, и теперь не открыл бы нам всего. И родила жена сына, и нарекла ему имя Самсон. И рос младенец, и благословлял его Господь. И начал Дух Господень действовать на нем в стане Дановом, между Цорой и Эсталом». Три раза повторяется пророчество по поводу Давида. Три раза говорят: не пей вина и секиры, не стриги голову и не есть нечистого. Не просто так.
Я постараюсь это перенести сразу в мою жизнь, а вы к себе, пожалуйста, относите. Когда мне что-то говорят не делать, например, на работе не суй пальцы в пилу, потому что тебя отрежет. Это первое правило. Второе, ну, буквально, одевай маску, когда что-то делаешь с химикатами. Второе. И третье, приезжай вовремя на работу, чтобы получить зарплату. Три правила соблюдаешь, и у тебя в жизни все хорошо. Что же делает Самсон? Он и пошел Самсон в Фифнафу и видел в Фифнафе женщину из дочери филистимских. Он пошел и видел женщину, хотя было тогда даже противники иудеев, и было запрет ходить в филистимляна, потому что убили. Тут тоже интересно, потому что входит женщина, понравилась Самсону, и женщина такая, давай, расслабься, сойди на 5 минут, чаечек же стынет, тортик такой хороший. Так же в моей жизни. Меня что-то влечет. Меня что-то иногда на 5 минут отвлекает, и эти 5 минут превращаются в час-два. Это, кстати, можно отнести к телефону. Ты заходишь 5 минут проверить уведомление, и все, а там уведомление прошло сообщение, а сообщение нужно ответить, а это еще и босс позвонил. И так же и у нас с вами, что мы вот эти 5 минут превращаем в час. Каждый из нас может испытывать эти временные трудности с дисциплиной. Когда ты имеешь правила, ты делаешь все постоянно. Ты делаешь по тем правилам, которые у тебя есть. Первый день ты просто имеешь галочку отметить «я сделал это». Второй день отмечаешь, и после нескольких недель это входит в привычку. Я это говорю о чтении Писания. Я это подвожу все к чтению Писания и хождению на служение. Постарайся в первые разы, как ты читаешь Писание, делать это как «я прочитал, отмечу себе в блокнотике». Когда ты это делаешь, будешь жить постоянно, когда ты будешь пребывать в этом, оно и появится в твоей жизни. Оно появится и будет действовать в твоей жизни. Откройте, у кого есть Библия, Притчи, 16 глава, 32 стих. Может, кто-то изучает и уже знает этот стих. Притчи, 16 глава, 32 стих. «Долготерпеливый лучше храброго, и владеющий собою лучше завоевателя города». Очень хорошо сказано, что именно долготерпение нам помогает в достижении тех целей, которые нам заповедовал Господь. Какие планы Господа было на Самсона? У него были планы, чтобы он стал праведным судьей, чтобы судить израильский народ. Но что он сделал? Поначалу все было хорошо, он был сильным. Но начал ходить к филистимлянке, начал есть нечисто, но потому что он был на свадьбе. Я думаю, там он не просто сидел в углу и смотрел, как все кушают. Он по-любому кушал что-то нечистое. Ну и в конце его остригли. Что было заповедание, даже его родители, не остригите его. И там конечные стихи. «И Дух Господний отступил от него». Может, кто вспомнит? «И Дух Господний отступил от него». Именно так и в моей жизни бывает, что я о чем-то забываю. Каюсь, я падаю очень часто, очень часто. Я пытаюсь что-то делать, оно не выходит. Все, разбился. И сижу дома, втыкаю в телефон, потому что понимаю, что не касается, оно мне не надо. Но я стараюсь что-то делать. Даже дома, когда я пребываю в таком теплом состоянии, как пишет Евангелие, я стараюсь что-то делать. Постарайтесь мой пример взять для себя, чтобы когда вы падаете, когда кто-то из нас падает, постарайтесь прибыть в Писание. Даже один стишок Библии, что приходит от My Bible App, каждое утро приходит, и вы тоже прочитаете и раздумываете на нем. Вот и секрет дисциплины. Давайте мы этот Новый год проведем в дисциплине, чтобы мы старались в дисциплине пребывать ежедневно. Не просто на служении раз в неделю, я красивый в пиджаке, в костюме или в платье, пришел на служение, показался, и с понедельника я забыл о Писании, забыл о молитве утренней, что очень важно. Была ситуация, год, может, назад, я тогда молился, сейчас молюсь, и я утром не помолился перед работой, а мне нужно было в Бивертон ехать. И там такой поворот есть, 69А, может, кто-то знает, кто-то ездит, он круговой идет. Я в него захожу,
И меня начинает заносить по дороге. И под мост несет. А я не помолился. У меня ни прав, ни страховки нету на машину. Я деньги хотел заработать, но без прав. Начал заносить, но слава Богу, там был бордюр, и в нее уперлась защита под мотор, и меня остановила. Слава Богу. Ну, я, конечно же, выехал, защиту кинул в багажник и поехал на работу. Ну, трясло, конечно, руки, все дела, но доехал, слава Богу, без происшествий. Это я к тому рассказываю, что иногда вот такие падения, иногда вот когда мы падаем и что-то не делаем, даже молитва утренняя, она приводит к нас непоправимым последствиям. Я опять же повторюсь, давайте этот Новый год пребудем все в молитве. Пребудем как община, как Церковь Господня. Мы здесь собираемся, чтобы славить Бога. Мы здесь собираемся, чтобы услышать раздумья других человеков о Библии и это как-то принять в свою жизнь. Аминь. Молимся.

Один человек был глухим, при том же он был немым и слепым. Но в церковь свою приходил постоянно, и людям казалось весьма это странно. Он с палочкой шел по знакомой дороге, на улице этой встречался он многим. В любую погоду, всегда в воскресенье, старик направлялся в одном направлении. Однажды к нему подошел репортер. Старик удивлял его с давних топор. И с помощью азбуки Брайда всерьез задал журналист наконец свой вопрос. «Зачем вы приходите в церковь сюда? Не слышите проповеди вы никогда? Не видите лиц и не слышите пения? Зачем вы идете сюда в воскресенье?» Спросил журналист, улыбнувшись слегка. Но этот вопрос не смутил старика. «Да дома, конечно, я мог бы остаться. Не очень легко мне сюда добираться. Но с каждым приходом я всем говорю, смотрите, на чьей стороне я стою. Здесь с Божьим народом всегда нахожусь, чтоб видели люди, за что я держусь». Прекрасный ответ удивил репортера. Задумчивым он стал от того разговора. «И ты, дорогой, всему миру вещаешь, чью сторону ты каждый день занимаешь. По милости Божией не слеп и не глух, и проповедь слышишь, и петь можешь слух. Всегда ли ты в церкви на Божьем посту? И знают ли все, что ты верен Христу? Мне по годам уже за 70. И вот пришла инструкция, записка. Для вируса твой возраст кандидат. Сиди на карантине, говорят, ты в группе риска. Благодарю. Но есть и уточнение. Я в группе риска с дня рождения. И что ни день по жизни наяву, одни угрозы в этой круговерти. Когда же я, ребята, заживу? Когда порочный круг сей разорву и перестану опасаться смерти? Однажды в жизнь мою вошел Иисус. Я берегусь, но больше не боюсь. Господи, помоги нам исчислять дни так, чтоб приобрести сердце мудрое. Еще один промчался год. Рассказ окончен, песня спета. Прошли дни солнца и невзгод, краса весны и прелесть лета, все спряталось в свои дома, пришла волшебница зима. Трещит мороз, кует мосты, дороги строит и равняет, все убеляет, украшает, как раб строжайшей чистоты. А ясных, теплых дней следа, как не бывало никогда. Еще один промчался год, и ближе к смерти подошли мы. Какой принесен нами плод?

Ильдаром, Господом хранимы. Нежданно славный день грядет, и мы за все дадим отчет. Тогда откроется, как день, все наши цели и стремления, слова, поступки, вожделения, наш яркий свет и наша тень. Но не исчезнут никогда дела любви, плоды труда. Еще один промчался год. Зима пройдет, весна настанет, опять весенней песней грянет, вернется мастер-соловей и зазвенит в тиши песней. К тому лишь не придет весна, кто спит в подземном царстве сна. Еще один начался год, и наш хозяин всемогущий от нас плода с терпением ждет. Садовник добрый, вездесущий, в любви заботится о нас, питает, греет всякий час. Стряхнем с себя, мой друг и брат, тупую боль и нерадение, а добрый плод любви, терпение мы принесем нему в сто крат, и счастьем будет грудь полна, настанет вечная весна. Аминь.

Читаю такое слово, которое записано в книге «Деяния апостолов» из 27 главы, 21 стиха. «И как долго не ели, то Павел встал посреди них и сказал: „Мужи, надлежало послушаться меня и не отходить от Крита, чем и избежали бы сих затруднений и вреда“». Я думаю, что мы эту историю очень хорошо знаем. Это было событие, когда апостол Павел плыл с узниками в Рим. И они, когда были на пути, еще за 14 дней до этого, я даже прочитаю это место, что именно говорил Павел и что, и в чем его не послушали. Читаем это из конца 9 стиха и 10 стих этой же 27 главы. Будьте очень внимательны, это очень важные стихи, я читаю, очень. То Павел советовал, вот я делаю ударение на это слово, что значит Павел советовал? Советовал — это означает, что Бог, когда нам говорит, Он никогда нас не заставляет это делать. Он дает совет, как лучше. А выбор наш. Мы можем так поступить, а можем не поступить. То есть Бог не напрягает нас, вот вы должны так делать. Он дает совет. Это Божий почерк. Я хочу, чтобы вы на это обратили внимание. И что Он советовал за 14 дней до этого? Говоря им: «Мужи, я вижу, что плавание будет с затруднениями и с большим вредом не только для груза и корабля, но и для вашей жизни». Такой совет давал. А здесь он говорит, что он советовал не отходить от Крита. То есть 14 дней назад, если бы корабельщики послушали слов апостола Павла, через которого говорил сам Господь, и не отошли от Крита, все было, с ним, было бы с ними хорошо. И здесь написано, апостол Павел говорит, уже когда 14 дней они проплавали, пробедствовали хорошо, Павел говорит: «Надлежало послушаться меня и не отходить от Крита, чем и избежали бы сих затруднений и вреда». Сегодня брат говорил за Давида. Я думаю, что Бог искал человека не такого талантливого, он искал послушного. Это самое главное. Может быть, мы вообще не имеем таланта проповедовать. Ну, конечно, за пение я это не могу сказать, потому что тут надо иметь немножко слух, чтобы петь. А вот проповедовать. Если мы будем послушны Господу, Он нас использует. Это очень важно. И самое главное – послушание. И вот эти люди, они апостола Павла, которому говорил сам Господь, не послушали. Почему они не послушали? Я сегодня хочу сказать и для бизнесменов. Я думаю, что апостол Павел говорил сотнику, он не имел права говорить корабельщикам, потому что он был узник. И во-вторых, Павел был узник, он не имел как бы такого уважения. Узник, что может сказать узник? Он узник, он в заключении. Он давал совет, как поступить. Почему я сказал для бизнесменов? Я думаю, что корабельщики – это были бизнесмены. Для них время – это деньги. Им бы скорее поплыть в Рим, отвезти груз узников и быстрее назад, и получить деньги. Может быть, там было что-то другое, но для нас сегодня – это деньги. И вдруг Павел советует стоять возле Крита. Сколько стоять? Он не сказал. Для бизнесмена это стоять. Ну как это, терять деньги? С другой стороны, написано, что сотник доверял больше кормчему, то есть рулевому и начальнику корабля. Начальник корабля – это человек, который руководит всей командой корабельной. То есть, другими словами, надеялся на людей. Я думаю, что это были действительно опытные люди. Они плавали на этом корабле и на этом море не один раз. Они хорошо знали море, корабль. И с человеческой стороны можно было им на них надеяться. Но вот Бог предупреждал не отплывать открыто. Но они решили рискнуть
и поплыли. Написано еще: подул южный ветер. Южный ветер – это означало, что им способствует благословение. Как бы ветер в ту сторону, куда им надо, дует. И как только они отплыли, этот южный ветер превратился в ветер, который назывался, кто помнит как? Евроклидон. Я думаю, что это очень страшное слово. Даже если не вникать в его значение. Евроклидон. Знаете, на какое слово он похоже? Кто мне подскажет? Армагеддон. Очень похоже. Там окончания одинаковые. Если говорить по значению, то одно страшнее другого. Армагеддон и Евроклидон. И вот представляете, вот эти люди, которые не послушались Бога, 14 дней бедствовали. Если измерить их бедствие, что они пережили за 14 дней, я попробую немножко перечислить, чтобы мы имели воображение, что пережили эти люди, которые не послушали Господа. Написано, только то, что написано, я буду говорить. За 14 дней они своими руками выбросили груз в море, написано, выбросили вещи. Вещи – это уже более дорогостоящие. Может быть, там было что такое, не знаю, золото, может быть, но вещи написано. Впоследствии они выбросили в море пшеницу, а еще впоследствии они потеряли корабль. Вот это была цена, заплачена за непослушание. А если бы они послушались то, что советовал Бог через апостола Павла, они бы постояли возле Крита, они бы кушали каждый день, 3 раза в день, потому что еды хватало. Они не кушали не потому, что не было еды, или кто-то пост объявлял. Нет. Они бы кушали 3 раза в день, наслаждались бы природой, а когда уже было бы разрешение плыть, ветер прошел бы, они бы поплыли. Я еще хочу перечислить, какое они пережили затруднение. Это такое что-то страшное. Я думаю, у меня нету слов, как это описать. Это что-то не то, что страшное, это ужасное. Представляете, они были в такой ситуации, тяжелейшей, что на протяжении 14 дней ничего не ели. Вы можете это представить? 14 дней. 2 недели, полмесяца. Даже написано, апостол Павел сказал, не вкушая ничего. Это не то, что где-то там говорят, пост Даниила, что-то там, где пили, что-то где-то. Не вкушая ничего. Я думаю, как раз у нас такое время, что объявили пост. Я думаю, что если бы пастырь сказал, братья и сестры, у нас так много нужд, давайте мы попостим 2 недельки. Как бы мы отреагировали? Смогли бы мы 2 недельки попостить? Я ни за кого не собираюсь отвечать, но хочу сказать, что это тяжело. И очень тяжело. В ихнем случае еды было сколько хочешь. Поста никто не объявлял. Просто Бога надо было послушать. И вот они были в такой ситуации, в таком переживании. Я думаю, что многие из нас, может быть, не по 2 недели, я не знаю, но когда приходит тяжелейшая такая ситуация в жизни, кто-то где-то болен, что-то такое в жизни страшное, человек не может кушать. Да ты ему говори хоть сколько, да хоть чуть-чуть попробуй. Он не может. Оно ему не идет. Эти люди были в такой ситуации, что это было на протяжении 2 недель. Это трудно представить. Как это могло быть? Они с минуты на минуту, с дня на день ожидали смерти. Вот-вот и вода зальет корабль. Дальше мы смотрим. Это очень интересная история, но я хочу, чтобы мы с этой историей взяли не просто как историю, уроки, урок за уроком. Когда они 14 дней боролись, эти корабельщики с этим ветром пытались его спасти, Бог молчал. Когда написано, исчезла всякая надежда к нашему спасению. То есть они сдались, по-простому сказать. Все, решили, что будем тонуть. Бог
заговорил вторично. И что он сказал? То, что я прочитал. Надлежало послушаться меня. И всего этого, что вы пережили, вот эти бедствия, вот этот груз, что вы выбросили, пшеницу, все это миновали бы. Я прочитаю еще раз. Уже мы немножко как бы вошли в курс дела. Я давайте еще раз этот стих прочитаю. Но как долго не ели, то Павел встал посреди них, сказал: «Мужи, надлежало послушаться меня и не отходить от Крита, чем и избежали бы всех затруднений и вреда». Все было, как я говорил, наслаждались бы природой, кушали бы 3 раза в день, и они выиграли бы намного больше, чем потеряли. Просто немножко отдохнули бы. Но они этого не захотели сделать, они хотели быстрее. И вот получилось, что они так пробедствовали. Если мы смотрим дальше такие удивительные истории, когда уже Павел начал говорить вторично, я хочу сделать ударение на там, одно такое событие произошло, ужасное, такое страшное. Написано, что корабельщики, это люди, которые управляли кораблем, на которых надеялся сотник, что это люди, которые хотят их довести в Рим. Написано, что они делали вид, что хотят бросить якорь с носа. Это я буквально, дословно говорю. Что это значит? Это значит, что они взяли якорь, лодку спускали, чтобы бросить как будто бы якорь с носа. Нос – это передняя часть корабля, и они делали вид, что хотят спасти людей. Пытаются. Но апостол Павел знал, что это люди обманчивые, они хитрые, они думают о себе, они думают, как спасти себя, как убежать с корабля. Представляете? Я хочу сказать сегодня, какие обманчивые бывают люди, на которых мы надеемся. Это нам такой яркий пример. Они думают о себе, они думают о деньгах, а когда у них это не получилось, они хотят убежать. И не просто убежать, как просто хитрым, обманчивым способом. Как будто бы хотят бросить якорь с носа. Вот такой человек. И когда Павел сказал об этом, что это обман, они вас хотят обхитрить, они хотят убежать, никто ему не задал вопроса, откуда ты это знаешь? Если бы это было 2 недели назад, и они делали что-то подобное, да на это никто внимания не обратил бы. Думали бы, что они спасают корабль. Но когда уже они поняли, что через апостола Павла говорит сам Господь, и когда он сказал, что это люди обманывают вас, написано, без вопросов войны, отсекли веревки, и лодка упала. Поняли, что надо слушать. Да, потерял много, пережил много, но научились. Это полезно. И дальше мы читаем, что апостол Павел берет пищу, молится, хлеб берет и говорит, чтобы приняли все пищу. И говорит, это послужит спасению вашей жизни, потому что ни одна душа не погибнет, ни у кого из вас не пропадет волос с головы. Поэтому ободритесь. И написано такое прекрасное слово, тогда все ободрились. Никто не мог до сих пор ободрить, не мог никто сказать чего-то такого, чтобы ободрить. Это было ужасное состояние. О, это мог сделать только Господь. Все ободрились и начали есть. Ободрение нашли мы в Господних словах. Я говорил, Бог ищет послушных. Когда они поели, я не буду там подробно уже говорить, но когда они приблизились к острову, написано, нос увяз и остался недвижим, то есть передняя часть корабля, а корму разбивалась силой волн. И апостол Павел сказал, чтобы все спасались, кто умеет плавать, кто не умеет, тот на досках или на чем-нибудь от корабля. И таким образом все спаслись на берег. Давайте
перечислим и посмотрим, с чем они выплыли и с чем приплыли. Они вышли на большом корабле, дорогостоящем, они вышли с грузом, они вышли с вещами, они вышли с пшеницей. Это только что я перечисляю то, что написано. А в чем приплыли? Я думаю, в каких-то маечках, таких, чтобы еле-еле прикрыто было тело, чтобы выплыть. Потому что если бы какую-то тяжелую одежду одели, то могли бы потонуть. Все остальное осталось в воде. Такая цена была заплачена за непослушание. Вы представляете? Я хочу сегодня, чтобы это поняли, что Бог продолжает искать людей послушных. И я возвращаюсь еще в одно место, другое, очень подобное. Это записано в 4 главе Евангелия Марка. Только, кстати, Марк так говорит. Лука и Матвей говорит немножко по-другому. Это было событие, когда Иисус с учениками переплавал море или озеро на лодке, не на корабле, на лодке. И евангелист Марк в 4 главе говорит, я не буду читать, можете перечитать, это очень важное слово. Написано, они, то есть ученики, взяли его, то есть Иисуса с собой. Вы можете представить, какое-то важное слово. Отплывая в дорогу, они взяли с собой Иисуса. Может быть, это у них был выбор, но так написано, дословно. Они взяли его с собой. И дальше мы читаем, что когда они плыли, тоже поднялась буря, их заливало волнами, а Иисус где был? Спал на корме. Я так подумал, ну как это так Иисус спал? Ну как это объяснить? Ну такое же как бы не может быть, чтобы Иисус спал, ведь не дремлет и не спит хранящий Израиля, а Иисус спит. Его будет, говорят, спаси, погибаем. Он встал, запретил ветру, и сделалась великая тишина. И говорит, где вера ваша? Вот так написано. И что это значит для нас? Я думаю, что то, что они пригласили Иисуса, это удивительно, это прекрасно, это хорошо. Но, я думаю, это мое мнение, так нету написано, но я думаю, что они тоже были рыбаками опытными, знающими и лодку, и море, не раз там плавали, это были рыбаки, они просто дали возможность, чтобы Иисус отдохнул, а мы перевезем. Мы это хорошо знаем. Иисус был на корме там, где Он должен был рулить. Но Он ждал, чтобы Его попросили об этом. Сам Он ничего не делает. И когда люди, это ученики, увидели, что они в бедствии, они его разбудили. Что это для нас значит? Для нас это значит, если мы не попросим, чтобы он рулил, он для нас как бы спит. Я так понимаю. Потому что, когда мы едем, мы в основном ездим на машинах. И если Иисус Христос не будет рулить или помогать нам рулить, может быть, более правильно так сказать, мы можем нажать не на ту педаль или нажать чуть-чуть позже или раньше, или руль повернуть чуть раньше, чуть позже, и это может привести к аварии. Если Иисус будет рулить, то есть управлять нашими руками, нашими ногами, о чем мы должны Его попросить, у нас все будет безопасно. Поэтому я хочу сказать, что многие проблемы мы делаем себе сами. Из-за непослушания. Потому что Бог хочет научить нас послушанию, чтобы мы в этой земной жизни простой научились Его слушать. Потому что если мы не научимся в простом Его слушать, как Он нас спасет? Мы живем такое время, что нам на каждый день необходимо Его Слово, Его повеление, куда идти, куда не идти, что делать и что не делать. Потому что, как мы знаем, апостол Павел,
Он знал наперед, что буря будет. И если бы его послушали, они бы всего этого избежали. Я думаю, что это слово сегодня для нас послужит, пускай уроком, чтобы мы научились слушаться Господа. Я думаю, что приятно, когда дети слушаются своих родителей во всем, беспрекословно. Так же само Бог, Он так хочет, чтобы мы Его слушали, чтобы мы во всем, что Он, и нам, и Ему будет хорошо с нами, и нам хорошо с Ним. Он спасет нас, Он доведет нас до вечной цели. А когда мы начинаем Его не слушать, то Он нас начинает учить. И цена, которую нам приходится платить за непослушание, согласно этого места Писания, очень велика. Но самое главное, чтобы мы научились слушать, чтобы потом такого не повторяли. И везде, куда мы ни идем, куда мы ни едем, куда бы мы ни летим, на лодке или на машине, на чем, или может быть, что-то строим, мы всегда должны призывать и просить Иисуса, чтобы Он не только был с нами, но чтобы Он этим управлял. Потому что мы даже написано, что и помолиться не знаем о чем, как, и как надо, и как должно. И тем более что-то делать. Но если Он будет нами управлять, мы, во-первых, будем в полной безопасности, и мы будем идти к цели так, как Он хочет. Поэтому мы будем заканчивать наше собрание, поблагодарим нашего Господа, что Он даровал возможность нам сегодня слушать Его Слово, и да благословит нас Господь, что мы в этом новом году были послушны Господу. Это одно из самых важных моментов нашей жизни. Он с любой ситуации нас выведет, проведет, потому что мы живем в такое страшное время, тоже не знаем, что завтра случится. Не знаем. Только если Господь будет нас вести, а чтобы Он нас вел, мы должны быть Ему послушным. Он хочет нам говорить, и Он говорит нам через проповеди, через песнопения. Вы знаете, я даже наблюдал такую картину, когда я вот перед служением или после служения к кому-то подхожу и просто о чем-нибудь говорим. И я замечал, что во время простой беседы мне что-то говорит Господь. Вот через простых братьев, которые даже не знают об этом. Просто беседуют о чем-то. Я как бы одним ухом слушаю, о чем он говорит просто, а другим, а может быть, Господь говорит мне через этого человека. И я начинаю учиться. Я думаю, что Бог говорит всякими способами. Он хочет нас научить, чтобы мы были Ему послушны. Аминь.

жизнь моя забавушка, а видно счастьицу конец. Пой, извини, моя гитара милая, разгонит грусть, тоску, печаль. Эх ты, жизнь моя, уныла.